0: V ktorých sa predáva extrémne lacné oblečenie, znamená, že pracovníci, ktorí daný odev vyrobili, dostávajú veľmi nízku mzdu. Pravdepodobne nemajú takmer žiadnu istotu zamestnania, možno pracujú v otrockých podmienkach a možno na ich pracovisku neplatia vôbec žiadne bezpečnostné normy.
1: Seguramente no haya ningún tipo de seguridad en los locales donde trabajan.
0: V roku 2013 sa v Bangladéši zrútila továreň Rana Plaza. Zahynulo pritom viac ako 1100 pracovníkov. Bola to najsmrteľnejšia nehoda v dejinách odevného priemyslu. Táto tragédia odhalila, v akých nebezpečných a zle platených pracovných podmienkach vzniká globálna móda. Otázky udržateľnosti a spravodlivých pracovných podmienok v odevnom priemysle sa tak dostali do centra pozornosti na celom svete. Zároveň vyvolali naliehavú debatu o skutočnej cene lacného oblečenia. Odvtedy je módny priemysel predmetom neustálej a čoraz viac vyhrotenej diskusie v európskej politike. V roku 2022 Európska komisia predstavila stratégiu Európskej únie v oblasti udržateľných a obehových textílií. Cieľ je prostý. Do roku 2030 by malo oblečenie predávané v Európe vydržať dlhšie, malo by sa dať ľahšie opraviť a malo by tiež obsahovať viac recyklovaných materiálov. V rámci tejto stratégie prijala Európska únia viacero krokov na obmedzenie negatívnych dôsledkov rýchlej módy. V prvom rade tu máme nariadenie o ekodizajne. Od roku 2024 môže únia vďaka novým pravidlám ekodizajnu stanovovať minimálne normy pre trvácnosť a kvalitu výrobkov. V praxi to znamená, že oblečenie sa bude musieť vyrábať tak, aby vydržalo a nielen aby sa predalo. Všimli ste si, že jednou z prvých vecí, ktoré sa pokazia, sú zipsy? Podľa nariadenia o ekodizajne budú musieť byť časti ako zipsy a gombíky odolnejšie a ľahšie opraviteľné. Po druhé, zaviedol sa zákaz ničenia nepredaného oblečenia. Európska únia zakázala ničenie nepredaného oblečenia a uplatnila zásadu znečisťovateľ platí. To znamená, že značky musia prevziať zodpovednosť za odpad, ktorý vytvárajú a podieľať sa na nákladoch na zber a recykláciu oblečenia, ktoré uvádzajú na trh. V neposlednom rade sa očakáva zavedenie digitálneho pasu výrobku. Spotrebitelia si budú môcť jednoduchým naskenovaním QR kódu pozrieť, odkiaľ pochádzajú suroviny na výrobu odevu, kde bola tkanina spracovaná a kde bolo oblečenie ušité. Európsky parlament dlhodobo vyzýva na odklon od modelu rýchlej módy smerom k obehovému textilnému odvetviu. Podľa poslancov a poslankyň Európskeho parlamentu by sa malo oblečenie navrhovať tak, aby bolo trvácne a opraviteľné a nie aby sa vyhadzovalo. Na konci svojho životného cyklu by mali byť textílie recyklovateľné. Parlament prispel k realizácii týchto zásad prijatím právnych predpisov o odpade a udržateľných výrobkoch. Tieto pravidlá sú teraz pre členské štáty Európskej únie a podniky pôsobiace v Európskej únii záväzné. Delara Burkhartová, ktorá viedla prácu parlamentu v oblasti podpory udržateľnosti textilného sektora, v tomto kontexte uviedla. Už teraz máme k dispozícii dôležité nástroje, ktoré môžu spotrebiteľom priniesť väčšiu transparentnosť. Zároveň však musíme zabezpečiť, aby celá záťaž nezostala na pleciach spotrebiteľov, pričom tiež potrebujeme povinný regulačný rámec pre udržateľné textilné odvetvie. Takže na budúce, skôr než si vložíme nové tričko do nákupného košíka, na chvíľu sa zastavme. Prečítajme si, čo je napísané na etikete. Zistíme si, odkiaľ tento kus oblečenia pochádza a zamyslíme sa nad tým, čo sa s ním stane, keď ho donosíme. V našich šatníkoch nemusíme mať toľko oblečenia. Ale to, čo máme, by malo byť kvalitnejšie a mali by to byť nadčasové kúsky, ktoré budeme môcť nosiť celé roky. A myslíme aj naše peňaženky. Skvelé veci sa dajú nájsť aj v second handoch a my im ich kúpou môžeme dať druhú šancu. Pretože každý lacný kúsok má svoju cenu. A tu platí naša planéta a ľudia ešte dlho po tom, čo módny trend pominie. tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.
2: Στα μέσα Απριλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσίευσε τα τελικά αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε το Ευρωβαρόμετρο εν ώψη των ευρωεκλογών του Ιουνίου. Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει μεταξύ άλλων ότι οι πολίτες ανησυχούν ιδιαίτερα για τη γεωπολιτική κατάσταση. Στο σημερινό επεισόδιο της σειράς «Η Ευρώπη και εγώ» θα μάθουμε περισσότερα για το εαρινό Ευρωβαρόμετρο του 2024. Οι επερχόμενες ευρωεκλογές θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου του 2024. Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου έδειξε ότι πάνω από τους μισούς πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύουν να προσέλθουν στις κάλπες για να εκλέξουν τους βουλευτές που θα τους εκπροσωπήσουν στη νέα θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα, που διεξήχθη το φθινόπωρο του 2023, το ενδιαφέρον και η ενημέρωση γύρω από τις ευρωεκλογές έχουν αυξηθεί σημαντικά. 6 στους 10 πολίτες ανέφεραν ότι ενδιαφέρονται για τις επερχόμενες εκλογές, ενώ πάνω από 7 στους 10 πολίτες δήλωσαν ότι είναι πιθανό να προσέλθουν στις κάλπες. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωρίζουν πολύ καλά τη σημασία των εκλογών στο τρέχον γεωπολιτικό πλαίσιο, με 8 στους 10 ερωτηθέντες να συμφωνούν ότι η κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο κάνει ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία. Τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης ότι οι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να θέσει ως πρώτες προτεραιότητες την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και τη στήριξη της δημόσιας υγείας. Άλλα σημαντικά θέματα που απασχολούν τους ανθρώπους στην Ευρώπη είναι η στήριξη της οικονομίας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και η άμυνα και η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά το μέλλον, οι ερωτηθέντες θεωρούν ως σημαντικότερες προτεραιότητες την άμυνα και την ασφάλεια για την ενίσχυση της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ ακολουθούν η ενέργεια και η επισιτιστική ασφάλεια. 4 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει γίνει πιο σημαντικός τα τελευταία χρόνια, ενώ το 35% πιστεύει ότι έχει παραμείνει ο ίδιος. Σχεδόν 3 στους 4 πολίτες δηλώνουν ότι η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζει την καθημερινή τους ζωή, ενώ 7 στους 10 πιστεύουν ότι η χώρα τους έχει ωφεληθεί από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο να πλησιάζει στο τέλος της, το 81% των πολιτών έχει θετική ή ουδέτερη εικόνα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ η πλειοψηφία των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήθελε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαδραματίζει πιο σημαντικό ρόλο. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα ανέφερε χαρακτηριστικά τα εξής.
3: These elections will be pivotal because they will decide.
2: Οι εκλογές αυτές θα είναι κομβικής σημασίας, γιατί θα κρίνουν την πορεία που θα ακολουθήσουμε. Θα έχετε λόγο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης. Ψηφίστε. Μην αφήσετε κανέναν άλλον να αποφασίσει για εσάς. Η έρευνα διεξήχθη το Φεβρουάριο για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την εταιρεία δημοσκοπήσεων Verian. Συμμετείχαν σε αυτήν πάνω από 26.000 πολίτες και από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.
4: Nur wenigen Menschen gelingt es, in Kunst und Politik gleichermaßen herauszuragen, so wie es Melina Mercuri tat. Als gefeierte Schauspielerin und internationaler Filmstar wurde sie in Griechenland nach dem Staatsstreich von 1967 zu einer politischen Symbolfigur. Sie reiste durch die Welt, verurteilte die Diktatur und verteidigte die Demokratie. Nach dem Sturz des Regimes gründete sie die panhellenische sozialistische Bewegung PASOK mit und wurde Kulturministerin Griechenlands. Bis heute ist sie diejenige, die dieses Amt am längsten bekleidete. Mercuri arbeitete unentwegt daran, das kulturelle Bewusstsein in Europa zu schärfen. Und ihr Vermächtnis lebt weiter, etwa in dem von ihr erdachten Programm Kulturhauptstädte Europas und der Melina Mercuri Stiftung.
5: Sie hören eine Sonderreihe unseres Podcasts Geschichte und Geschehnisse. In den Folgen dieser Reihe erzählen wir Ihnen die Geschichten der Frauen und Männer, die die EU zu dem gemacht haben, was sie heute ist und die ihre Identität und Werte maßgeblich prägten. Unsere Gründerväter und Mütter.
4: Amalia Maria Mercuri wurde 1920 in Athen geboren. Nach ihrem Schauspielstudium wurde sie schnell zu einer der wichtigsten Bühnenschauspielerinnen Griechenlands. Ihren Durchbruch hatte sie 1949 als Blanche Dubois in Tennessee Williams' Stück Endstation Sehnsucht. Bald darauf gewann sie den Marika Kotopouli-Preis für die beste Darstellerin. Ihr erster Film Stella unter der Regie von Michalis Kakoyannis fand 1956 bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes große Beachtung. In Cannes lernte sie auch den US-Filmemacher Jules Dassin kennen, ihren späteren Ehemann, mit dem sie von da an regelmäßig zusammenarbeitete. 1960 gewann sie in Cannes den Preis für die beste Darstellerin, für die Rolle der Prostituierten Ilia in Dassins Film Sonntags nie, der 5 Oscar-Nominierungen erhielt.
5: Als Melina Mercuri am 21. April 1967 in New York auftrat, erfuhr sie, dass in Griechenland eine Gruppe von Armeeoffizieren die Macht ergriffen hatte. Diese griechische Militärdiktatur wurde auch als Obristenregime bezeichnet. Von da an nutzte Mercuri auf der Bühne jede Gelegenheit, die Militärjunta zu verurteilen. Ihr Slogan lautete: Die Demokratie wird siegen.
4: Während der gesamten 7-jährigen Herrschaft des Regimes machte sie sich auf der ganzen Welt für die Wiederherstellung der Demokratie in Griechenland stark. Die Obristen entzogen ihr die griechische Staatsbürgerschaft und machten sie damit nur noch entschlossener.
5: Eines Nachts um 4 Uhr morgens rief mich jemand von der Daily Mail an und sagte: Sie haben ihnen die Staatsbürgerschaft aberkannt. Ich war die Erste, der sie die Staatsbürgerschaft entzogen. Im Halbschlaf und nicht einmal in fließendem Englisch antwortete ich: Ich wurde als Griechin geboren, er wurde als Faschist geboren und wird als Faschist sterben. Ich wurde als Griechin geboren und ich werde als Griechin sterben.
4: Obwohl man ihr drohte und sogar trotz eines Mordversuchs, ließ sie sich nie einschüchtern. Sie kämpfte weiter, mit Reden, bei Konzerten und in Interviews, bis 1974 die Demokratie wiederhergestellt wurde.
5: Nach Griechenland zurückgekehrt, war Mercuri eine der Mitbegründerinnen der panhellenischen sozialistischen Bewegung, der Partei PASOK. 1977 wurde sie ins Parlament gewählt. Nach dem Wahlsieg der PASOK im Jahr 1981 wurde Mercuri Kulturministerin. Sie war nicht nur die erste Frau in diesem Amt, sondern sie ist auch bis heute diejenige, die dieses Amt am längsten bekleidete.
4: Als Ministerin sorgte sie für frischen Wind im Kulturleben. Sie öffnete Museen für die Bevölkerung, warb dafür, das Kulturerbe zu Bildungszwecken einzusetzen und brachte Großprojekte wie das Museum für byzantinische Kultur in Thessaloniki auf den Weg. Nicht zuletzt machte sie sich für die Rückkehr des Parthenon-Frieses nach Griechenland stark. Eine ihrer berühmtesten Initiativen.
6: Does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
5: Was bedeutet Shakespeare für England? Die St. Paul's Kathedrale. Was bedeutet der Taj Mahal für Indien? Was bedeuten die Gemälde in der Sixtinischen Kapelle für Italien? Der Parthenon-Fries ist unser Stolz. Er ist unsere Identität. Er verbindet die Welt von heute mit den herausragenden Leistungen der griechischen Antike. Diese Schöpfung steht für unsere Auffassung von Demokratie und Freiheit.
6: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
4: Ihr nachhaltigster Erfolg auf EU-Ebene war die Initiative Kulturhauptstadt Europas. Mercuri hatte nicht nur die Idee dazu, sie überzeugte auch die Kulturminister der EU, Kultur zu einem wesentlichen Bestandteil der Identität der EU zu machen. Die Folge: 1985 wurde Athen erste Kulturhauptstadt Europas. Und als der Eiserne Vorhang noch West und Ost trennte, warb Mercuri für kulturelle Verbindungen mit Osteuropa.
5: Dem Schauspiel hatte sie zwar den Rücken gekehrt, doch die politische Bühne verließ sie nicht mehr. Von 1981 bis 1989 war sie Kulturministerin. Als ihre Partei, die PASOK, die Wahl 1989 verloren hatte, blieb sie Mitglied des Parlaments. 1993 aber kam die PASOK wieder an die Macht und auch Mercuri wurde wieder Kulturministerin und konnte weiter daran arbeiten, Kultur und Bildung zu verknüpfen.
4: Melina Mercuri starb 1994 in New York. In Griechenland erhielt sie ein Staatsbegräbnis, an dem auch Ministerpräsident Papandreou teilnahm. Hunderttausende folgten ihrem Sarg und brachten die tiefe Zuneigung des griechischen Volkes zu ihr zum Ausdruck. Und ihr Vermächtnis lebt weiter in der Melina Mercuri Stiftung, die die griechische Kultur weltweit fördert.
5: Seit 2007 vergibt die Stiftung den Melina Mercuri Theaterpreis. Mit ihm wird jedes Jahr eine junge Schauspielerin ausgezeichnet. Sie erhält dabei Melina Mercuris berühmte Brosche, die von Gewinnerin zu Gewinnerin weitergegeben wird und ihren Geist auf der Bühne am Leben erhält.
4: Melina Mercuri ging es nie um Titel oder Auszeichnungen. Ihr ging es um Liebe. Ihre Liebe zu Griechenland und die Liebe, die sie im Gegenzug erhielt. Ihre Stimme und ihre Vision haben Generationen inspiriert. Bis heute.
5: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
7: V Evropi zaradi pomankanja vode, ki sta ga povzročila dolgoletno slabo gospodarjenje z vodo in degradacija sladkovodnih ekosistemov, vse bolj trpimo tako ljudje kot okolje. Reke in mokrišča se izsušujejo, raba podtalnice pa je netrajnostna. Če bodo zaradi podnebnih sprememb temperature še naprej naraščale, bo vodnih virov v Evropi vse manj. Poslušate oddajo Novi izzivi, boljša zakonodaja. V današnjem prispevku bomo govorili o predlogih Evropske unije za skupno vodno politiko. S pomankanjem vode se spoprijema velik delež ozemlja in prebivalstva Evropske unije. Leta 2022 je po podatkih Evropske agencije za okolje prizadelo 34% prebivalcev Evropske unije in 40% njenega ozemlja. Pomankanje vode še zlasti vpliva na južnoevropske države, kot so Cipar, Grčija, Italija, Malta, Portugalska in Španija, vendar se širi proti severu in zdaj ogroža tudi območja, kjer v preteklosti vode ni primankovalo. Vzroki za pomankanje so med drugim čezmirno črpanje vode za potrebe kmetijstva, onesnaževanje, zastarela infrastruktura ter vse resnejše posledice podnebnih sprememb, ki povzročajo vse pogostejše in hujše suše. Po podatkih nedavnega poročila Evropske agencije za okolje je zdrava le tretjina evropskih površinskih voda, največja onesnaževalca pa sta kmetijstvo in proizvodnja električne energije iz premoga. Pomankanje vode ima hude gospodarske posledice. Evropska centralna banka opozarja, da bi se lahko zaradi suše gospodarska proizvodnja v evrskem območju zmanjšala za skoraj 15%, kar bi vplivalo na kmetijstvo, proizvodnjo in energetski sektor. Evropska komisija je v odziv na vse hujšo krizo na področju vode uvedla več ukrepov. Osnova vodne politike Evropske unije je okvirna direktiva o vodah iz leta 2000, ki določa, da je treba vodne vire uporabljati trajnostno in jih zaščititi. V skladu s direktivo morajo države članice izvajati načrte upravljanja po vodi, na ranljivih območjih pa tudi načrte za obvladovanje suše. Med drugimi ukrepi so še predpisi za ponovno uporabo vode v kmetijstvu, ter odprava iztekanja vode v vodovodnih omrežjih. Potrebujemo pa še več ukrepov. Evropska agencija za okolje je v nedavnem poročilu navedla več nujnih zahtev, kot so doslednejše izvajanje obstoječih direktiv, večje spremembe v načinu kmetovanja, zmanjšanje onesnaževanja ter obnova ekosistemov. Odprava pomankanja vode in suše je kot prednostna naloga navedena v Evropskem zelenem dogovoru, zato jo obravnava tudi več pomembnih podnebnih strategij Evropske unije. Unija nudi državam članicam in drugim organom finančno pomoč za spoprijemanje s pomankanjem vode in sušo. V okviru programov Obzorje 2020 in Obzorje Evropa je tako evropska sredstva za raziskave in inovacije prejelo že več kot 300 projektov. Evropski parlament ima pri oblikovanju vodne politike ključno vlogo. Evropski poslanci opozarjajo, da za spoprijemanje s pomankanjem vode potrebujemo celovite strategije. Menijo, da je treba povečati naložbe v vodno infrastrukturo, dosledneje izvajati okoljske predpise ter spodbujati sonaravne rešitve, na primer obnovo mokrišč. Evropski parlament je v nedavnem poročilu poudaril, da je treba zaščititi vodne vire, ne le zaradi javnega zdravja in okolja, temveč tudi za potrebe proizvodnje energije, kmetijstva in prehranske varnosti. Parlament si prizadeva tudi za čimprejšnje sprejetje pravil Evropske unije o obnovi narave, ki naj bi prispevala k obnovi degradiranih ekosistemov, zadrževanju vode v tleh in zmanjšanju poplavne ogroženosti. Poslanci so pozvali tudi k uvedbi zavezujočih ciljev za preudarno rabo vode. Poudarili so, da mora Evropska unija uvesti dodatne ukrepe za zmanjšanje onesnaževanja, ki ga povzročajo kemikalije, farmacevtski izdelki, proti antibiotikom odporne bakterije, mikroplastika, kemični pesticidi in gnojila. V Evropi prek številnih jezer potekajo državne meje, reke pa tečejo po različnih državah, zato je čezmejno upravljanje voda zelo pomembno. Za odpornost Evrope v zvezi z vodo si moramo prizadevati vsi. Naložbe v vodno infrastrukturo in pametne nadzorne sisteme za spremljanje kakovosti in uporabe vode v realnem času so pri tem ključnega pomena. V okviru razprav o dolgoročnem proračunu Evropske unije za obdobje od leta 2028 do leta 2034 so evropski poslanci zato predlagali, naj se ustanovi poseben sklad, ki bo namenjen izboljšanju odpornosti v regijah, ki jih pomankanje vode najbolj ogroža. Pri odpravi vodne krize morajo sodelovati vse strani. Odločevalci se morajo zavzemati predvsem za trajnostno gospodarjanje z vodo in izvrševanje veljavnih predpisov, vodna industrija pa mora vlagati v tehnologije za učinkovito rabo vode in zmanjšati onesnaževanje. Z vodo pa lahko v vsakdanjem življenju varčujemo prav vsi in podpiramo pobude za zaščito dragocenih vodnih virov. Evropski parlament si bo še naprej prizadeval za ohranjanje naših voda, svoj delež pa moramo prispevati tudi sami. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
8: Comment l'Europe telle que nous la connaissons aujourd'hui a-t-elle été façonnée? Au-delà des institutions et des traités, ce sont des personnes qui sont au cœur de ce projet. Derrière chaque étape de l'intégration européenne se cachent des femmes et des hommes qui ont lutté pour défendre la démocratie, promouvoir les droits de l'homme et rapprocher les peuples. Pour mettre en lumière ces réalisations, le Parlement européen a créé une nouvelle distinction, l'Ordre européen du mérite. Il s'agit de la première distinction civile de ce type décernée par une institution européenne. La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a annoncé les noms des premiers lauréats.
9: Europe has always been built by remarkable women and men.
8: L'Europe a toujours été bâtie par des femmes et des hommes remarquables de tous les pans de la société. Des femmes et des hommes transcendant avec courage notre passé tumultueux. Ils ont contribué à jeter des ponts, à faire tomber les barrières, à renverser des dictatures ou à surmonter des crises et ont fait la différence sur notre continent pour façonner un avenir meilleur. Cet engagement en faveur de la construction européenne mérite d'être salué. C'est la raison pour laquelle ce Parlement a créé l'Ordre européen du mérite, pour honorer celles et ceux qui, en plus de croire en l'Europe, ont aidé à la bâtir. La liste des lauréats reflète les nombreuses façons de contribuer au projet européen, dans des domaines aussi variés que la politique, la diplomatie, les droits de l'homme, mais aussi la science et la culture. La plus haute distinction est celle de membre distingué de l'Ordre européen du mérite. Elle a été attribuée à Angela Merkel, l'ancienne chancelière allemande, à Lech Walesa, l'ancien chef du mouvement Solidarnosc et ancien président de la République de Pologne, et à Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Il existe deux autres distinctions. Membre de l'Ordre et membre honorable de l'Ordre européen du mérite, dont certaines personnalités ont été honorées. Parmi elles figurent d'anciens présidents, des responsables politiques, des travailleurs humanitaires, des scientifiques et des artistes qui ont apporté une contribution significative aux valeurs et à l'intégration européenne. C'est notamment le cas de l'ancienne présidente irlandaise Mary Robinson, du chef José Andrés, connu pour son action humanitaire, et des membres du groupe de musique irlandais U2. L'Ordre européen du mérite a été créé en 2025 à l'occasion du 75e anniversaire de la Déclaration Schuman, qui est considéré comme le moment fondateur de l'Union européenne telle que nous la connaissons aujourd'hui. L'Union européenne ne se résume pas à ses institutions ni à ses politiques. C'est aussi l'histoire des personnes qui ont cru en ce projet et qui ont contribué à le rendre possible. Ce podcast vous a été présenté par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur son site web.
10: Den 11 juli 1995 intog bosnien-serbiska styrkor under general Ratko Mladic staden Srebrenica i östra Bosnien, som FN hade förklarat som en fredad zon. Dagarna därefter mördades systematiskt över 8000 muslimer, främst män och pojkar. De begravdes efteråt i massgravar. I det här avsnittet av Historia och fakta tar vi reda på mer om en av de mest tragiska händelserna under det sena 1900-talet, folkmordet i Srebrenica. Först lite om bakgrunden till kriget i förra Jugoslavien, sen berättar vi mer om vad som hände i Srebrenica. Vi ska också titta på hur detta fasansfulla har bemötts och uppmärksammats runt om i världen. Ursprunget till folkmordet i Srebrenica kan spåras tillbaka till Jugoslaviens upplösning i början av 1990-talet. Jugoslavien var en federativ socialistisk stat med 6 delrepubliker, Slovenien, Kroatien, Bosnien och Herzegovina, Montenegro, Makedonien och Serbien. Landet började falla samman efter att den långvarige ledaren Josip Broz Tito dog 1980. Tito hade lyckats upprätthålla en bräcklig balans mellan de olika etniska grupperna i Jugoslavien. Men efter hans död ökade de nationalistiska känslorna och den politiska instabiliteten. 1991 utropades Slovenien och Kroatien som självständiga länder, vilket ledde till en våldsam reaktion från den federala armén som främst kontrollerades av serber. Konflikten spred sig snart till Bosnien, som var det mest etniskt blandade av de 6 republikerna, och där Bosnien-muslimerna levde tätt in på Bosnien-kroater och Bosnien-serber. 1992 förklarade sig Bosnien självständigt, vilket ledde till ett brutalt och komplicerat krig med flera olika stridande falanger. Bosnien-serbernas mål var att med stöd från serbiska regeringen och federala armén skapa ett Storserbien genom etnisk rensning av icke-serber från områden under deras kontroll. Srebrenica, en stad i östra Bosnien, kom att stå som symbol för Jugoslavienkrigens brutalitet. Området förklarades som fredad zon av FN 1993. Det skulle vara fritt från väpnade attacker och fientliga handlingar. Trots detta belägrade bosnienserbiska styrkor staden och stängde av tillgången till livsmedel, medicinska förnödenheter och humanitärt bistånd. I juli 1995 hade situationen i Srebrenica nått bristningsgränsen. Staden var full av tusentals bosnien-muslimska flyktingar från närområdet. Den kunde inte försvara sig och det rådde allvarlig brist på grundläggande förnödenheter. Den 11 juni 1995 intog bosnien-serbiska styrkor Srebrenica under general Ratko Mladic. Den nederländska fredsbevarande FN-bataljonen som var förlagd där lyckades inte förhindra det. Vad som sedan skedde var ett systematiskt massmord på bosnien-muslimska män och pojkar, medan kvinnor, barn och äldre tvångsförvisades från området. Under bara ett par dagar avrättades omkring 8000 bosnien-muslimer, främst män och pojkar, i och i närheten av Srebrenica. De döda kropparna lades i massgravar. Många av de här gravarna grävdes senare upp och begravdes på nytt i ett försök att dölja bevisen för folkmordet. Tusentals kvinnor, barn och äldre tvångsförflyttades och mellan 20 och 50 000 kvinnor och flickor utsatts för sexuellt våld. Det tog ett tag innan det internationella samfundet började reagera på de grymheter som utspelar sig i Bosnien. Men det som inträffade i Srebrenica satte världen i chock och belyste misslyckandena för FNs fredsbevarande uppdrag. Som svar inledde NATO flyganfall mot Bosniens serbiska positioner, vilket så småningom ledde till Daytonavtalet i december 1995. Därmed kunde kriget i Bosnien avslutas. Internationella krigsförbrytartribunalen för före detta Jugoslavien inrättades för att lagföra krigsförbrytelser som begåtts under konflikterna i de forna jugoslaviska republikerna. 2001 slog tribunalen fast att massakern i Srebrenica var folkmord och flera av nyckelpersonerna, bland annat Ratko Mladic och Radovan Karadzic, dömdes för sin delaktighet i grymheterna. Mm. 2009 antog Europaparlamentet en resolution som fördömde folkmordet i Srebrenica. I texten hedrade man offren och uttryckte solidaritet med de anhöriga. Många vet än idag inte vilket öde som drabbade deras närstående. I resolutionen krävde parlamentet att den 11 juli ska erkännas i hela EU som en dag till minne av folkmordet i Srebrenica. Man lyfter fram hur viktigt det är att detta illdåd uppmärksammas så att vi kan uppnå rättvisa och försoning. 2015 fördömde Europaparlamentet ännu en gång folkmordet på 20-årsdagen av massakern i Srebrenica. Den här gången betonade parlamentet hur viktigt det är att de politiska företrädarna i Bosnien-Herzegovina erkänner landets förflutna. Det är enda sättet att bygga en framtid. Krigsförbrytartribunalens fortsatta arbete lovordades och man ville påskynda rättegångarna. På ett plenarmöte i juli 2015 sa EU-kommissionär Günther Oettinger så här:
11: "Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer zu schützen."
10: Vi måste inse att Europa och världen, och inte minst vi själva, har misslyckats med att göra allt som står i vår makt för att skydda offren. Folkmordet i Srebrenica har orsakat sår och satt spår inte bara på Balkan utan i hela Europa. Det har lämnat djupa sår i Bosnien och påminner oss om vår moraliska skyldighet att inte glömma.
11: Und erlegt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
10: Parlamentet vill satsa på utbildning och kultur för att de här illdåden inte ska falla i glömska och stöder civila organisationer, som den för Srebrenicas mödrar. Organisationer av det här slaget har gjort mycket för att öka kunskapen och främja försoning. De här två resolutionerna visar vad EU gör för att förebygga brott som detta och jobba för varaktig fred och stabilitet i regionen. FNs generalförsamling har å sin sida just visat på händelsernas magnitud och antagit en resolution som gör 11 juli till den internationella minnesdagen för offren för folkmordet i Srebrenica. Det ska vara en dag till minne av offren och bekräfta det internationella samfundets åtagande för att förhindra sådana grymheter i framtiden. Folkmordet i Srebrenica är verkligen ett av de mörkaste kapitlen i modern historia. Händelserna i juli 1995 visar vilka förödande följder etniska konflikter kan få och hur viktigt det är med kraftfulla internationella insatser. Den årliga minnesdagen den 11 juli är inte bara ett erkännande till offren. Det är också en uppmaning till omvärlden att fortsatt vara vaksam på folkmord och de grymheter som etnisk rensning leder till. Det är en högtidlig påminnelse till det internationella samfundet om att det måste fortsätta att hålla på principerna om mänskliga rättigheter och rättvisa så att historien inte upprepar sig. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
12: Na União Europeia existem vários tipos de atos legislativos. Alguns são vinculativos, outros não. Alguns aplicam-se a todos os Estados-membros, outros apenas a alguns. Hoje dedicamo-nos a um tipo de legislação muito importante, as diretivas. Uma diretiva é um ato jurídico adotado pelas instituições da UE e dirigido aos Estados-membros da União. Estabelece um objetivo que tem de ser alcançado. Uma diretiva faz parte do chamado direito derivado da UE. Consiste no acervo legislativo que decorre dos princípios e objetivos estabelecidos nos tratados da UE que correspondem ao direito primário. Se quiser saber mais sobre os tratados da União Europeia, consulte o episódio desta série dedicado ao assunto. Mas voltemos ao nosso tema, as diretivas, com um exemplo. A Diretiva Plásticos de Utilização Única na UE. O objetivo desta diretiva é reduzir o impacto de determinados produtos de plástico de utilização única no ambiente. Para o efeito, pediu-se aos países da UE que reduzissem ou mesmo proibissem a utilização de plásticos de utilização única, como pratos, palhinhas e copos. Esta diretiva foi publicada em junho de 2019 e entrou em vigor em julho de 2021. Evidentemente, todo este processo levou tempo. Tempo para incorporá-la na legislação nacional, tempo para retirar do mercado os artigos de plástico de utilização única existentes e tempo para adaptar os nossos padrões de consumo. Mas se olharmos à nossa volta, as palhinhas de vidro e papel já substituíram em grande parte as de plástico. O processo de elaboração de uma diretiva tem várias etapas, começando por uma proposta da Comissão Europeia, seguida de uma apreciação e alteração por parte do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia. Isto significa que o Parlamento Europeu participa tanto na elaboração como na adoção de diretivas. A etapa final consiste na incorporação da diretiva na legislação nacional dos Estados-membros da UE. Este processo é conhecido como transposição. Ao contrário dos regulamentos, que são diretamente aplicáveis em todos os Estados-membros, as diretivas devem ser transpostas para a legislação nacional. Mas como é que isto é feito? As autoridades nacionais de cada país da UE determinam a forma como irão incorporar a diretiva na respectiva legislação nacional. De uma forma geral, tal deve ser feito no prazo de 2 anos após a adoção da diretiva, mas este prazo pode ser prorrogado, se necessário, para assegurar uma transição mais harmoniosa para as novas regras no mercado da UE e nos Estados-membros. Para que uma diretiva produza efeitos, as medidas nacionais devem alcançar os objetivos nela fixados. As autoridades nacionais devem comunicar à Comissão Europeia as medidas que adotam. Se não o fizerem, a Comissão dá início a um processo por infração devido a esta falha de comunicação. As diretivas podem estabelecer normas mínimas, mas nada impede os países da UE de estabelecerem normas mais elevadas, como já pode ser exigido pelos seus próprios sistemas jurídicos. Neste caso, os Estados-membros têm, obviamente, o direito de estabelecer normas mais elevadas do que as previstas na diretiva, mas não podem estabelecer normas que estejam aquém das normas mínimas. Por conseguinte, as diretivas estabelecem limiares comuns para a harmonização das regras em toda a UE. Quando um Estado-membro não transpõe uma diretiva para a sua legislação nacional, a Comissão pode dar início a um processo por infração. A Comissão pode igualmente dar início a um processo por infração se um país transpuser incorretamente uma diretiva. Se a questão não for resolvida após a emissão de uma advertência inicial, a Comissão pode decidir intentar uma ação no Tribunal de Justiça da União Europeia. Em alguns casos, a Comissão pode solicitar ao Tribunal que imponha sanções financeiras ao Estado-membro em causa. O montante da sanção a pagar deve garantir que a sanção é proporcionada e tem um efeito dissuasor. Com efeito, a sanção deve ser suficientemente elevada para assegurar que o Estado-membro comece a aplicar a diretiva. Deve, por conseguinte, ser superior ao benefício que o Estado-membro obtém com o não cumprimento da mesma. A sanção deve também ser suficientemente elevada de forma que o Estado-membro não volte a deixar de aplicar a diretiva. O nível da sanção varia de acordo com a capacidade de pagamento do país. O objetivo nunca é colocar o Estado-membro em dificuldades financeiras, visto que não seria do interesse de nenhuma das partes. Pelo contrário, o principal objetivo de um processo por infração é garantir que os Estados-membros aplicam o direito da UE no interesse das pessoas em toda a União. Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
13: Since the creation of the Economic and Monetary Union, the European Union has created various instruments to provide financial assistance for its member states. But what do we know about these instruments? You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this episode, we'll talk about the aim and the role of the financial instruments of the European Union. Before 2009, the European Union had a single instrument to provide financial assistance to its member states, but it was limited to those that were not part of the euro area. This was known as balance of payments assistance. A balance of payments is a statistical statement that summarizes the transactions of an economy with the rest of the world. It includes exports and imports of goods, services, and financial assets, along with transfer payments such as foreign aid. If a member state's balance of payments shows that it's having difficulties, it can request assistance. Typically, the EU offers balance of payments assistance in the form of a medium-term loan, in cooperation with the International Monetary Fund and other international institutions or countries. Hungary, Latvia, and Romania have already requested and benefited from this financial assistance. However, the EU economic and sovereign debt crises between 2009 and 2012 showed that this form of assistance clearly had its limits. To address this situation, four additional financial instruments were created. The first was the Greek Loan Facility. This was a financial support program consisting of bilateral loans from euro area countries and the IMF, set up specifically for Greece in the initial stages of the Greek crisis. The second was the European Financial Stabilization Mechanism, or EFSM. This instrument replicates the functions of balance of payments assistance, but it's also available for countries of the euro area. It can be activated after a country experiencing financial problems makes a request for assistance. The EFSM finances its actions by issuing debt instruments on the markets. However, as this financial stability mechanism is part of EU law, the collateral for its loans is provided in the form of the EU's own budget. This particular lending arrangement means that there is no debt servicing cost for the EU, as the beneficiary member state repays the entire loan plus interest via the Commission. The EFSM also allows for more controls and audits. This mechanism was used to provide financial assistance to Ireland and Portugal between 2011 and 2014, and to provide Greece with short-term bridging loans in July 2015. Under this mechanism, the Commission was allowed to borrow up to a total of 60 billion euros on financial markets on behalf of the EU. However, when the severe crisis that broke out in Greece threatened to spill over to other member states, there were fears that the limited resources available through the EU budget would not be enough. For this reason, a substantially larger fund was needed. This led to the creation of a third instrument in 2010, the European Financial Stability Facility, or EFSF. This third instrument was created as a temporary crisis solution modelled on the Greek loan facility and set up as a public limited company under Luxembourg law. It allowed euro area member states to seek financial support in the form of a loan or credit line. It's provided financial assistance to Ireland, Portugal and Greece through the issuance of bonds and other debt instruments issued on the financial markets. The Commission plays a key role in this financial instrument, as it drafted the main terms of the agreement and acted on behalf of the euro area member states during the negotiations and the signature. You might think that all of these instruments, with their different rules and functions, are a lot to handle and to monitor. And you're right. But they were intended to be temporary and will be terminated once the outstanding amounts have been reimbursed by the countries involved. Balance of payments assistance will likely also cease to exist one day, as it's expected that all member states will eventually adopt the euro. The EU was working on a more permanent solution. This leads us to the fourth and most recent instrument, which aims to one day be the only financial assistance mechanism for the EU, the European Stability Mechanism, or ESM. The European Stability Mechanism was established by a treaty signed in February 2012. Like the European Financial Stability Facility, it was established via an international agreement, but unlike the EFSF, it's an international financial institution and not a public limited company. The institution was created in October 2012 and is based in Luxembourg. The ESM provides financial support for euro area member states experiencing or threatened by severe financing problems, to safeguard the financial stability of a member state or the euro area as a whole. For this, the ESM counts on several instruments. For example, it can grant a loan without interest as part of a macroeconomic adjustment program. The European Stability Mechanism is entitled to raise up to 500 billion euros. In order to do this, the ESM members have given it its own capital and have committed to pay in more capital if need be. All funds are raised through selling bonds and bills to investors, which means that taxpayers' money is never used for lending to beneficiary countries. So far, this mechanism has been used for Greece, Cyprus, and Spain. During the COVID-19 pandemic, the ESM created the Pandemic Crisis Support Instrument, a credit line available to support its member countries in financing direct and indirect healthcare costs related to the pandemic. The European Stability Mechanism celebrated its 10th anniversary in October 2022, and its membership is growing as more EU countries adopt the euro. In fact, in January 2023, the euro area will welcome its 20th member, Croatia. This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EP Think Tank website.
14: Когато говорим за приоритетите на европейската политика, обикновено примерите включват насърчаване на европейската интеграция, по-голямо участие в избори, а също и разрешаване на предизвикателствата на местно ниво. Но ако трябва да сме честни, когато става въпрос за реалния живот и особено за младите хора, вероятно тези теми изглеждат твърде чужди и не толкова значими. За да насърчи по-активно ангажиране от страна на младежите, Европейската комисия преобразува и разшири бившата Европейска доброволческа служба, като я преименува на Европейски корпус за солидарност. Целта на програмата е да включи младите хора в оформянето на европейското бъдеще. Тя се основава на три главни аспекта – ангажиране, свързване и овластяване на младите хора. През 2023 година Европейският парламент прие резолюция относно Европейския корпус за солидарност. Да чуем бившия евродепутат Михаела Шойдрова, която беше докладчик по процедурата и обяснява как тази инициатива помага на младите хора да станат активни граждани.
15: Основната цел на програмата е да засили участието на младите хора и на организациите в проекти за солидарност и най-вече в доброволчески дейности. Това е възможност за участниците да придобият опит като доброволци, както и да започнат да се ангажират постоянно като активни граждани.
14: Развитието на инициативата е впечатляващо. Днес Европейският корпус за солидарност обхваща и една съвсем нова област – хуманитарната помощ. Участниците вече могат да извършват доброволческа дейност не само в общности в Европейския съюз, но и по света, като част от растяща глобална мрежа. Това представлява важна стъпка напред, според бившия европейски комисар Тибор Наврачич, който отговаряше за младежта, културата и спорта.
15: Във време на нарастващи разногласия и културни различия между държавите и дори в рамките на общностите, това е по-важно от всякога. Искаме да укрепим и да надградим постигнатото, като добавим важен нов елемент. Предлагаме подкрепата за доброволчеството да обхваща и операции за хуманитарна помощ, което може да бъде началото на една истинска световна доброволческа общност.
14: А какво означава това за вас? Ако сте на възраст между 18 и 30 години, можете да кандидатствате за участие в проекти в над 60 различни страни и територии. Инициативите са групирани по държави, области на дейност и начална дата. Тази информация, както и много други полезни факти, са публикувани онлайн в Европейския младежки портал. Ако не сте сигурни откъде да започнете, дори можете да попълните специална анкета, която да ви помогне да разберете кои дейности отговарят на вашите интереси. По линия на Европейския корпус за солидарност се предлагат три основни вида проекти, за които можете да кандидатствате. Това са доброволчески дейности, проекти за солидарност, както и доброволчество в областта на хуманитарната помощ. Последната област, която е и най-нова, е отворена за участие на доброволци до 35 годишна възраст. За всички изброени възможности са предоставени основните подробности, като начална дата, продължителност на проекта и краен срок за кандидатстване. В рамките на всяка обява можете да намерите важна информация за критериите за допустимост, необходимите умения и, разбира се, точно какъв вид работа ще вършите. За да кандидатствате, обикновено трябва да предоставите два документа. Това са автобиография, в която можете да изтъкнете не само официалния си опит, но и хобитата и груповите дейности, както и мотивационно писмо, в което да обясните защо проектът е важен за вас. Ето какво изтъкна Елена Деган, координатор на програмата Европейски корпус за солидарност, относно значението на неформалното учене.
16: При кандидатстването наблегнете на мотивационното писмо. Тъй като става въпрос за доброволческа дейност, не се изисква богат професионален опит, а е важна мотивацията ви, защо искате да сте активни на европейско равнище. Хобитата, опитът в групови дейности или личните интереси често имат по-голямо значение от предишните работни места.
14: След като подадете кандидатурата си, ако бъдете одобрени, организацията ще се свърже с вас. След това идва етапът на интервюто, когато ще научите всички подробности за съответния проект, включително условията на труд, нужната документация, възстановяването на разходите за пътуване, изискванията за виза и дори информация къде ще живеете. Когато всички подробности бъдат изяснени и приемете предложението, вашата мисия започва официално. Важно е да отбележим, че можете да разчитате на така наречената мрежа за подкрепа на доброволците. В нея участват организации и хора, които помагат на доброволците по време на целия процес. Тази мрежа за подкрепа включва организацията, която ви изпраща от родната ви страна и ви помага да се подготвите. Тя също така ви предоставя обучение и одобрява проекта. В мрежата участва и приемащата организация, която ви посреща, предоставя настаняване, храна, малка финансова помощ и подкрепа за пътуването. Ще имате местен наставник, който ще ви помогне да се ориентирате в новата култура и да преодолеете предизвикателствата. Включена е и Националната агенция, която наблюдава и проверява дали всичко отговаря на стандартите на Европейския корпус за солидарност. Така че бъдете спокойни, можете да разчитате на подкрепа. Обикновено доброволческата дейност на новото място е между 30 и 38 часа седмично. И разбира се, освен работа, Европейският корпус за солидарност е и цялостно преживяване в различна среда. Участието в проект на Европейския корпус за солидарност е възможност за пълно потапяне в нова култура. Това е усещане, което е свързано както с местните ценности, така и с ценностите на Европейския съюз. А ако се нуждаете от помощ с местния език, няма проблеми. Ще имате достъп до езикова подкрепа онлайн, включително безплатни курсове на всички официални езици на Съюза. За да ви помогне да се установите и да се възползвате максимално от изживяването, програмата включва насоки и подкрепа на два ключови етапа – с обучение при пристигане и междинна оценка. По време на началното обучение ще се срещнете с други доброволци, ще изградите мрежа от контакти и ще получите съвети за адаптиране към новото място. Междинната оценка е възможност да анализирате дейностите си, да споделите опита си до момента и да планирате следващите стъпки. В крайна сметка, целта е да получите подкрепа за личното и професионалното ви развитие. За някои доброволци, времето прекарано в Европейския корпус за солидарност е само началото. Такъв е случаят с Адриан Кобо. Адриан споделя, че опитът му в корпуса е довел до стаж в Европейския парламент.
17: Най-хубавото
18: на доброволчеството е, че всеки има своя причина да участва. Каквато и да е мотивацията ви, независимо дали кандидатствате за бъдещ доброволчески проект, за стипендия за докторат или пък посвещавате една година за избистрене на житейските си планове, Европейският корпус за солидарност ви дава нужните инструменти, за да се почувствате удовлетворени като участник в проекта, без значение от вашия път или мотив за присъединяване. И преди всичко, независимо на къде искате да поемете след това, вие ще получите информацията, човешките ресурси, контактите и всичко, от което имате потребност, за да продължите. Мисля, че от какъвто и ъгъл да го погледнете, това е възможност да откриете нова среда и нови места, да осъществите контакти, да придобиете нова перспектива и да разширите хоризонта си, което според мен е най-важното.
14: Проектът в рамките на Европейския корпус за солидарност е много повече от един ред текст във вашата автобиография. За Кармен Санц, която е участвала в доброволчески дейности в Хърватия, става дума за едно истинско личностно израстване.
19: Преди
20: всичко това беше едно сериозно интроспективно пътуване. Освен, че изследвах възможности в професионалната си област, осъзнах, че има неща, които наистина обичам да правя. Например, преди изпитвах ужас да говоря пред публика, а сега го правя с удоволствие. Напълно преодолях сценичната си треска. Щом успях да преподавам испански на харватски тинейджери, нищо не може да ме спре в живота. Преживях огромно личностно израстване и придобих самочувствие. Искрено вярвам в нуждата от това човек да излезе от зоната си на комфорт и да опита нещо ново в друга държава.
14: Дейността в рамките на Европейския корпус за солидарност не се отнася само до проекти или политики. Става въпрос за вас, за вашата история и растеж и вашето място в Европа. Ако сте любопитни да научите повече, просто посетете уебсайта на Европейския корпус за солидарност и открийте следващото си голямо приключение. Чухте подкаст, изготвен от Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския...
21: Дана 11. srpnja 1995. snage bosanskih Srba pod zapovjedništvom generala Ratka Mladića osvojile su grad Srebrenicu u istočnoj Bosni, koji je UN bio proglasio zaštićenom zonom. Sljedećih dana više od 8000 muslimana, pretežno muškaraca i mladića, ubijeno je zakopano u masovnim grobnicama. U ovoj epizodi podcasta Povijest i činjenice bavimo se jednim od najtragičnijih događaja s kraja 20. stoljeća, genocidom u Srebrenici. Pružit ćemo vam pregled konteksta rata u bivšoj Jugoslaviji i događaja u Srebrenici. Uz to, sagledat ćemo kako se taj zločin tretira u svijetu te kako se obilježava sjećanje na njega. Uzroci genocida u Srebrenici sežu u razdoblje raspada Jugoslavije u ranim 90-ima 20. stoljeća. Jugoslavija je bila socijalistička federacija koja se sastojala od 6 republika: Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije. Počela se raspadati nakon smrti njezina dugogodišnjeg predsjednika Josipa Broza Tita 1980. Dok je bio na njezinu čelu, Tito je uspjevao držati krhku ravnotežu među različitim etničkim grupama Jugoslavije. Međutim, nakon njegove smrti došlo je do jačanja nacionalističkih težnji i rasta političke nestabilnosti. 1991. Slovenija i Hrvatska proglasile su neovisnost, na što Jugoslavenska narodna armija, kojom su pretežno upravljali Srbi, odgovorila nasiljem. Ratni sukob uskoro se proširio na Bosnu i Hercegovinu, koja je bila etnički najraznolikija republika Jugoslavije. Bošnjaci ili bosanski muslimani, Hrvati i Srbi živjeli su blizu jedni drugima. 1992. Bosna i Hercegovina proglasila je neovisnost, što je dovelo do brutalnog i složenog rata u kojem je sudjelovalo nekoliko strana. Bosanski Srbi, koji su imali podršku srpske vlade i Jugoslavenske narodne armije, željeli su stvoriti Veliku Srbiju etničkim čišćenjem područja pod njihovom kontrolom. Srebrenica, grad u istočnoj Bosni, postao je simbol brutalnosti tog rata. Budući da su ga 1993. Ujedinjeni narodi proglasili zaštićenom zonom, trebao je biti pošteđen oružanih napada i neprijateljskog djelovanja. Unatoč tome, snage bosanskih Srba opkolile su tu enklavu i uskratile stanovništvu pristup hrani, medicinskim potrepštinama i humanitarnoj pomoći. U srpnju 1995. situacija u Srebrenici dosegla je prijelomnu točku. Tisuće Bošnjaka iz okolnih područja pribjeglo je u taj grad bez obrane i osnovnih potrepština. Dana 11. srpnja 1995. snage bosanskih Srba pod zapovjedništvom generala Ratka Mladića osvojile su Srebrenicu. Nizozemski bataljun u sastavu mirovnih snaga UN-a, koji je tamo bio stacioniran, nije ih mogao spriječiti. Uslijedio je sustavni masakr bošnjačkih muškaraca i mladića, dok su žene, djeca i starije osobe protirani iz tog područja. Sljedećih nekoliko dana, oko 8000 Bošnjaka, pretežno muškaraca i mladića, pogubljeno je u Srebrenici i na okolnom području. Tijela žrtava zakopana su u masovnim grobnicama. Mnoga od njih kasnije su ekshumirana i ponovno zakopana u pokušaju da se sakriju dokazi o počinjenju genocida. Tisuće žena, djece i starijih osoba